Еще одна пятница на Ати Васлам Кевасми Фам Рабта Си Яхов Садгид. Из гид ки гид карте Иршат Камил тата сангид карте Чайм Эд. Еще одна карикам ка антим нагма ком нелия хэ Фам Гудфай Си Амит Тиведи Ке.